Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 4542. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

Научились мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, доброе утро. Знаете ли вы, что запах кофе сам по себе способен разбудить мозг? Исследования показывают, что даже если без глотка кофеина, аромат кофейных зерен снижает уровень стресса и запускает ген, отвечающий за бодрость. Поэтому, если вы сейчас слушаете меня, вы вдыхаете аромат свежего экспресса.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
7: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
8: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство. Устройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56. 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10. Орское карьероуправление.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, доброе утро. Давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 10, днем будет плюс 17. В Ясном в данную минуту плюс 8, днем будет плюс 17. В Кундакеме-Нагорске плюс 8, днем плюс 17. Ну и, конечно, в Чапаевке плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А представляете, друзья, в отделение полиции поступил звонок от жителя Екатеринбурга. В общем, мужчина умолял прислать наряд, так как его супруга заблокировала выход из квартиры и требовала выбрать между бежевым слоновой костью и пудровым латте. Прибывший наряд долго не мог понять разницу, но в итоге арестовал вот эту швейную машинку, так сказать. Конфликт улажен, шторы куплены серые, муж отпущен домой под подписку о невыезде в магазин. Как бы за хлебом. В общем, знаете, ну вот такое вот бывает. Понимаете, вот мужикам, женщины, да, выносят мозг все время. Вот этот цвет, они же вообще разбираются во всех вот этих цветах, оттенках. Он мне что зеленый, что вот он другой какой-то. Вот он, это ментоловый, это ментоловый. Ой, ну ладно. В общем, друзья, вот поэтому я понимаю тебя, мужик, понимаю. Давайте вместе, друзья, просыпаться и смотреть радио. Ну а дальше вот «Фабрика», группа «Фабрика». Романтика в самолетах. Погнали.
1: Смотри, смотри, радио. Романтика.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Вот это я попал.
2: Что случилось?
1: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
2: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
1: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: Друзья, что хочется утром в субботу? Конечно же, немножко спать, лежать в кроватке, делать потягулечки такие, да? А может быть, кофейку, да? Почему бы и нет? Да и вообще, друзья, хочется ваших сообщений, поэтому пишите на наши координаты. И вот Татьянка написала нам: «Доброго времени суток всем! Передайте моему супругу, люблю тебя, свет моих очей! Муж мой Сергей! Приятно нам отдыха дома в поселке Энергетик! Твоя душа, твоя жена, Татьяна!» Ой, слушайте, как будто там в 19 веке где-то пишут, видите, как хорошо, как оно, да? «Свет моих очей, муж мой Сергей». В общем, ладно, Татьяна, давайте вам хорошего утра, вашему мужу тоже. Давайте просыпаться и смотреть радио вместе под хорошую музыку. Да, почему бы нет?
1: Смотри радио.

0: является саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
0: «Метеохит». Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске у нас плюс 13 градусов, днем будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 10, днем будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 10, будет днем 17. Ну а в Кунтаке-Медногорске сейчас 10, днем будет 17. В общем, в Беляевке сейчас плюс 14, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
7: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А всем доброе утро, если вы сейчас на кухне жарите яичницу, знаете, вы готовите идеальный завтрак для мозга. Яйца содержат холин, который улучшает память и концентрацию. Так что съеденное яйцо с утра – это не просто еда, это вклад в вашу продуктивность на весь день. Погнали в новый час.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, на календаре 12 сентября. Сейчас расскажу, какие праздники можно отметить сегодня. День семейного общения, Всероссийский день охотника и рыболовства. В общем, день осенних цветов, Всемирный день отказания первой медицинской помощи, день осознанности, да, и день заглядывания в окна. Ну, это ужас. День виртуальной бутылки, вот если такое не дают. В общем, дальше. Международный день вязания крючком, Международный день борьбы с мигренью, Всемирный день... дельфинов. В общем, не похоже, да? Вот дальше. А что у нас за границей, друзья? За границей у нас день ежевики, день историка и день обнять и дать 5 тысяч, наверное, рублей. В общем, и, конечно же, что же в истории было в этот день, мы сейчас расскажем, да, в истории. 12 сентября 1485 года в состав Московского государства вошло Тверское княжество, да. Да, вот, представляете, в 1698 году основан город Таганрог. Вот, и еще вот на 1958 году успешно прошла испытание первое интегральная схема. Вот как-то так, друзья, это все праздники. Можно их праздновать вместе с нами, со Смотри Радио. Ну, а, конечно, всю подробную информацию смотрите, да, на сайте kalend.ru.
0: Реклама.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 11, днем будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 10, днем будет плюс 17. Но в Кондакеме-Медногорске сейчас плюс 10, днем будет плюс 17 градусов. В Беляевке по-прежнему плюс 14. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер «Магазин». Магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп уже готов на сегодня, на 12 сентября. Готовы ли вы его внимать? Давайте-ка посмотрим. Итак, друзья мои хорошие, что сегодня произойдет для каждого знака зодиака, мы сейчас расскажем. В общем, давайте, подключайтесь. Доброе всем утро. Мы с вами начинаем. Итак, друзья, ну что, готовы? Погнали!
2: Овен.
1: Итак, овны, мои хорошие, значит, ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. А так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать, нынешний день это идеален для этого.
2: Телец.
1: Итак, телец, молодец. Ваши шансы на успех сегодня велики как никогда. Ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Пользуйтесь.
2: Рак.
1: А сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть полезен вам. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться.
2: Лев.
1: Ну, поищите корень проблемы. Сегодня чуть ли не последний день, когда его можно будет извлечь.
2: Дева.
1: Итак, сегодня вы можете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
2: Весы.
1: Итак, весы, уделите сегодня побольше внимания людям вас окружающим, узнаете много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.
2: Стрелец.
1: Итак, конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти на пролом.
2: Козерог.
1: А сегодня что-то важное и, возможно, давно сами ожидаемое должно случиться именно в тот момент, когда вас не окажется рядом.
2: Водолей.
1: Итак, водолей — человек по определению животное стадное, поэтому закон толпы должен следовать. Если вы не желаете мириться с подобным положением, не извольте жаловаться, но вас потреплют.
2: Рыбы.
1: Итак, сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекрасней. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но надо думать, вы и сами догадаетесь. Гороскоп был составлен сайтом ignito.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжают. Идите в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что, друзья, ваши сообщения уже прилетают этим утром. Жень Куликов здесь, и всем хороших выходных, а кому-то два дня работать, написал оператор связи. Ну, знаете, ничего, на всю неделю работаем, и нормально, все нормально. Пишите привет и делитесь радостью, друзья, в Макс и Телеграм по номеру 8922-878-2929, и обязательно все мы зачитаем. Ну, а пока смотрим радио дальше.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, днем будет плюс 19. В Оренбурге сейчас 12, днем 17. В Ясном сейчас 12, днем будет плюс 17. Ну а в Кундыке-Медногорске сейчас плюс 12, днем 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радиохит.
1: Доброе утро, Орск! Слышите, как поют птицы за окном? Оказывается, городские птицы поют громче и выше, чем их сельские сородичи. Это эволюционная адаптация, нужно перекричать машины, поезда и так далее. Так что утренний концерт за окном – это еще не борьба, это еще борьба за выживание, друзья. Давайте в новый час влетаем.

0: реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. Нольплюс.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
1: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала.

0: в банковской сфере специалистом.
1: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
2: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друдрузья, представляете, 12 сентября 1958 года была испытана первая интегральная схема, созданная Джемом Килби. Именно она стала основой современной электроники. Вот с такой информацией влетаем в новый час.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня 12 сентября 2026 год, суббота. И так, какие праздники можно сегодня отметить? Сегодня день семейного общения. Да, 19 лет ему. Также день осенних цветов, Всероссийский день охотника и рыболова, Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Это вот это, помните, шину ложить, там, кровь становить, все такое. День осознанности, день заглядывания в окна. Вот это иногда прикольно, так вот так идешь, смотришь там, у кого какая там обстановка в квартире, да. Дальше, Международный день борьбы с мигренью, Всемирный день вот это. Не получается у меня, день дельфинов. В общем, и что у нас за границей, давайте посмотрим. Там день кино в Иране, день видеоигр, день народной там революции, ну это не надо, в Эфиопии, посмотрите, день ежевики и так далее. Вот, это все праздники на сегодня, друзья, давайте праздновать их вместе с нами, со Смотри Радио, ну а всю информацию можно посмотреть на kalenta.ru.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
4: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
5: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
8: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на сегодня, на 12 число уже готов, поэтому давайте его внимать всем сердцем и ушами. Погнали.
2: Овен.
1: Итак, ваше обаяние сегодня откроет вам доступ к любым сферам, стоит только пожелать.
2: Телец.
1: Ваши шансы на успех сегодня велики, как никогда. А вот ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.
2: Близнецы.
1: Итак, сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени.
2: Рак.
1: Итак, сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться.
2: Лев.
1: Итак, львы, поищите корень проблемы. Сегодня чуть ли не последний день, когда его можно будет извлечь.
2: Дева.
1: А сегодня вы можете с легкостью заработать репутацию вот этого зануды. Если подобные перспективы вас не радуют, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
2: Весы.
1: Уделите сегодня побольше внимания людям, вас окружающим, узнаете много нового и интересного.
2: Скорпион.
1: Вы почему-то решили, что неразрешимых вопросов для вас не существует. Возможно, так оно и есть.
2: Стрелец.
1: И да, конечно, лучше подговориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти на пролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить.
2: Козерог.
1: А сегодня что-то важное, возможно, давно вами ожидаемое, должно случиться именно в тот момент, когда вас не окажется рядом.
2: Водолей.
1: А человек по определению, знаете, животное стадное, да? А поэтому законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением, не извольте жаловаться, но вас потреплют.
2: Рыбы.
1: Итак, сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться. Но надо думать, вы и сами догадаетесь. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемых топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: хит на все времена.
1: Да, друзья, трек изначально был инструментальной композицией на Спиллер Groove Jet, друзья. А Спиллер написал за пару часов эту композицию, то чтобы не заснуть перед вылетом в Майами. Давайте послушаем, а потом уже и голос добавили.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Сварочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Смертельное ДТП произошло на 230-м километре трассы Орск-Оренбург в Кувандыкском районе. Водитель КамАЗа 40 лет потерял управление и врезался в другой грузовик, стоявший на светофоре из-за ремонта. Водителем второго КамАЗа был 32-летний мужчина. Детали происшествия уточняются. В Оренбурге куриные яйца подорожали на 3,91% за неделю, до 74 рублей 51 копейки за десяток. Годовой рост цен составил 14%. Производство яиц в регионе растет. В первом полугодии 2026 года произведено 558 миллионов штук, что на 11% больше, чем 5 лет назад. Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Льготы предлагается распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. Далее информация.

0: информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио Хит.
1: Ну что, еще раз всем привет. Даже если утро не задалось, попробуйте улыбнуться прямо сейчас. Исследования психологов доказывают, что механическая улыбка даже через силу посылает сигнал в мозг о том, что все хорошо, и снижает уровень, знаете, стресса. Поэтому давайте в новый час улыбаемся, друзья.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: Закатлани в Газели.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: вы знаете, группа психологов провела масштабное исследование среди полуночников. Оказалось, что свет холодильника – это единственный источник истины в темной квартире. Ученые рекомендуют не закрывать дверцу резко, а постоять минуту, вглядываясь в полку с соусами. Именно там, по мнению экспертов, скрывается ответ на вопрос «Зачем я не сплю?». Единственный побочный эффект – к утру смысл жизни обычно превращается в бутерброд с колбасой. Вот как-то так, друзья. Давайте-ка вместе будем сейчас просыпаться уже под хорошие треки. Здесь на «Смотри радио».
1: Смотри радио.

0: мама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

что, друзья мои хорошие, да, давайте-ка вот по приветам пробежимся здесь на «Смотри радио». Жень Кульков здесь, и, конечно же, вы тоже здесь, знаете. А вот в Оренбурге дожди, вы представляете? Ну, вот у нас такой вот, кто-то написал нам это, написал нам Настя. Ну, ладно, хорошо, дожди, ладно, ну что, бывает. Уже все-таки осень, друзья мои хорошие, понимаете? Уже хватит уже вот это... такой погоды хорошей. Поэтому давайте, вот сейчас вот, знаете, вот так погода начнется, когда вот эти желтые листья. Красота, красотулечка. Итак, что у нас написали? Значит, доброе утро, Оренбург. Хочется пожелать всем доброго дня, добрых мыслей и новостей. Еще хочу сказать, что очень люблю своих дочерей, Дарину и Аделину. Вы мои роднульки, написала Оксана. Вот, в общем, Оксана, вам тоже огромный-огромный привет. Ну а дальше слушаем и смотрим радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

Ну что, друзья, будем прощаться с вами, но ненадолго. Дальше у нас Hit Music Chart, да, с Ильей Дороговым. Ну а потом придет Бурова наша Кристина. А потом вечером еще у нас классная программа новая. Назад в чарты мы отправимся уже в 2011 год вместе со мной, Женей Куликовым. Ну а пока, пока. Пока, покачивая головой в такт музыки от Смотри Радио.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В горбольнице Орска у пациентки впервые обнаружили туберкулез желчного пузыря. Заболевание выявили после операции при гистологическом исследовании. Диагноз поставил врач-патологоанатом Артем Иванов. Туберкулез желчного пузыря – это вторичное заболевание, развивающееся при иммунодефиците или длительном хроническом очаге инфекции. Диагноз можно было поставить на ранней стадии с помощью общего анализа крови и УЗИ брюшной полости. Оренбургский природоохранный прокурор через суд обязал компанию возместить ущерб экологии. На участке компании удалили плодородный слой земли при подготовке установки для добычи нефтепродуктов. Ущерб оценили в более чем 20 миллионов рублей. Суд удовлетворил требования прокурора. В предстоящем эпидемическом сезоне минимум половина россиян должна вакцинироваться от гриппа, а для уязвимых групп населения этот показатель должен быть не менее 75%. Роспотребнадзор предупреждает, что один из ожидаемых штаммов может вызывать более тяжелое течение болезней у людей из групп риска. Вакцины обновили по рекомендации ВОЗ и в регионы планируют поставить более 56 миллионов доз. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 46 копеек, юань 12 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Категория 12+.
1: Всем привет, кто сейчас на Радио Хит и Смотри Радио. Меня зовут Илья Дорогов, а это Хит Мьюзик Чарт. А значит, пришло время узнать, до какого места добрался твой любимый исполнитель. Поэтому предлагаю сделать громче и встретить двадцатку лучших треков, которые всю неделю боролись за места на портале смотри.радио. А начнем мы с тройки лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: И открывали ее Алок и Халид, Dave Into Me. Вторую строчку занимали Хюгель, Email Angel, Ultra Nate, Move to the Sun. А лидером нашего хит-парада был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Hit Music Chart.
1: А теперь открываем нашу двадцатку лучших уже на этой неделе вместе с румынским диджеем, музыкальным продюсером и автором песен из Бухареста. Естественно, я говорю про диджей Годжа и его трек «Мичико».
2: 20-е место.

0: Music Chart.
1: Это был французский музыкальный продюсер и диджей Мизмо со своим танцевальным летним бенгером Hello. Опустился на 3 строчки и сегодня занимает 19 место. В целом это вполне логично. Лето закончилось, и летние треки тоже постепенно покидают наш чарт. Например, норвежскому трио Бауза и их треку Magnetic, которые ворвались в рейтинг сразу на 18-ю строчку.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Шикарная коллаборация двух именитых исполнителей Боб Синклар и Кайза. Их трек I Can Wait на этой неделе только на 17 месте. Хотя еще неделю назад композиция чувствовала себя в чарте намного увереннее. И голосовали вы за нее активнее. Но все в ваших силах. Не забывайте заходить на портал smotri.radio и ставить лайк под понравившимся треком. А мы двигаемся дальше к 16 месту. Здесь уютно расположился нейромузыкант Кимо Саунд. Проект уже собрал миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, отметился в рейтингах ИИ-музыки и теперь попал в Hit Music Chart со своим треком «Rise Slow».
2: 16 место. Новинка недели.

0: Music Chart.
1: Еще один нейросетевой артист Yearbox с работой Graceland оказался на 15-й строчке. Но, как всегда, за любимым треком стоят талантливые люди. Вот и здесь без рук голландского продюсера Алана Дрескта и нидерландского певца Джаник не обошлось. А мы не можем обойтись без рекламной паузы, после которой вернемся. Никуда не уходи. Реклама.
2: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
7: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
8: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство обеспечивает обеспечение спецодежды и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

0: Выходные – это всегда приятно, а если добавить к ним любимые треки, то отдых становится еще ярче и позитивнее. Для этого и есть Hit Music Chart на Смотри Радио. Мы продолжаем подниматься все выше по нашему рейтингу и останавливаемся на 14-й строчке. Здесь расположились Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks с треком IEAO.
1: 14-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Израильско-американская инди-рок группа Temper City заявила о себе в начале 2026 года, а их дебютный сингл Self-Aware быстро набрал мировую популярность, поднялся до 4-й строчки глобального чарта Shazam и долгое время держался в топ-50. Наш Hit Music Chart они тоже не обошли стороной, но сегодня оказались только на 13-м месте. А кто же их опередил и занял 12-ю строчку? Сегодня здесь электронный музыкант и артист, создающий свои треки на стыке EDM и поп-музыки. Ибон с композицией Hollow. 12.

0: Music Chart.
1: Оттенков грусти вместе прошли с Джоном Саммитом, Деволти и Джулией Чёрч с песней Shadows of Blue. В треке они рассказывают об эмоциональной растерянности, душевной боли и попытке преодолеть внутренний кризис. Думаю, многим эти чувства особенно знакомы с наступлением осени. Видимо, поэтому сегодня вы их и отправили на 12-ю строчку нашего чарта. Но мы не собираемся надолго задерживаться в упаническом настроении. Лучше перенесемся в более легкую и танцевальную атмосферу, куда нас с радостью отправит Кэлвин Харрис и Джизи с треком Satisfy.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Alok, Portugal is the Man, Dave into the Ocean. Песни ребята, конечно, предлагают нырнуть вместе с ними в океан, но уйти на глубину им не удалось. Наоборот, вынырнув, они поднялись еще выше, с 11 на 9 место. А мы сделаем небольшую паузу, совсем скоро вернемся и узнаем, кто сегодня возглавит Hit Music Chart.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.

0: Пугай меня.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Music Chart.
1: Восьмой строчке сегодня Зиверт с треком «Газ». Трек уверенно держится в чарте, но выше подняться пока не смог. Возможно, ему не хватило немного вашей поддержки. А на седьмое место поднимаем Эйви, «Meet in the Dark». Похоже, встреча в темноте пришлась слушателям по душе. Голосов хватило, чтобы обойти Зиверт и закрепиться строчкой выше.
0: Седьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: На шестой строчке сегодня сразу мощная компания. Hugel, French Montana, David Guetta и Aiden Martin с треком Shine. Релиз вышел этим летом, и неудивительно, что получился таким энергичным. Здесь встретились хаос-звучания Hugel и Guetta, рэп-подача French Montana и вокала Aiden Martin. Но даже такой звездный состав сегодня уступает одну позицию. На пятом месте Enatar Fit 54 Ultra Talk to You. Трек вышел в марте 26 года и успел добраться до первого места глобального танцевального радиочарта Warm. А еще стал самым высоко поднявшимся синглом Enatar в американском чарте Billboard Hot Dance. Похоже, вы это чувствуете, и именно поэтому Talk to You сегодня занимает пятую строчку хит-мьюзик-чарта.
2: Пятое место.

0: Music Chart.
1: Пока Гаязов Бразерс в песне «Санта Лючия» раздают стиля, на четвертом месте в эфире «Смотри радио» я предлагаю немного остановиться и передохнуть. После рекламной интеграции вернемся и узнаем тройку лучших. Не переключайся.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай радиохит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

Подробности на smotri.radio. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.

0: Мы не сомневаемся, все треки в нашем чарте настоящие хиты. Но впереди остались только лучшие из лучших. Открывает тройку лидеров команда, которая еще на прошлой неделе была всего в шаге от победы. Хюгель, Имаэль Энджел, Ультранейт, Move to the Sun.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Эти ребята остались в тройке лидеров, но до самой вершины пока не добрались. А вторую строчку на этой неделе занимает Дивак «Slow Down». Забавно, что трек называется «Замедлить», а сам при этом уверенно ускоряется вверх по нашему чарту.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: И вот настало время узнать победителя этой недели. Еще в прошлый раз их трек был только на третьей строчке. Но благодаря вашей поддержке и голосам они смогли вырваться вперед и забрать главное место нашего чарта. Встречайте лидеров этой недели. Алок и Халид, Dave Into Me. Именно они возглавляют хит Music Chart.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших треков недели. А кто окажется в ней в следующий раз, зависит уже от вас. Поддержите своих фаворитов, голосуйте на сайте smotri.radio и на главном сайте нашего города orsk.ru во вкладке Hit Music Chart. Все выпуски всегда можно найти в нашей группе ВКонтакте. С вами был Илья Дорогов. Скоро услышимся. Не скучай.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мачалов.

0: Далее 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске завершились торги на капитальный ремонт дороги по улице Ленинского Комсомола. Контракт планируют заключить 21 сентября. Протяженность участка 900 метров. Стоимость контракта составит 81 357 340 рублей из средств регионального и местного бюджетов. За эти деньги подрядчик отфрезерует старое покрытие и разберет бортовые камни, уложит выравнивающие верхние слои асфальтобетонного покрытия, а также отрегулирует колодцы. В субботу в Оренбургской области действуют два циклона. Южный из Казахстана приносит дожди и ветер на востоке, а атлантические – осадки на западе. В воскресенье они объединятся и сместятся северо-восточнее, что приведет к снижению осадков, но сохранению сильного ветра на востоке. В понедельник с юго-запада придет теплый фронт с дождями на западе. С 1 октября стоматологи будут обязаны проводить пациенту обезболивание при возникновении болевых ощущений, даже незначительных. Ранее решение об использовании анестезии фактически оставалось на усмотрение стоматолога. При несложных процедурах пациенту могли предложить перенести небольшую боль без обезболивания. Новые правила позволят пациентам меньше опасаться стоматологических процедур и своевременно обращаться за медицинской помощью. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: И снова всем привет. Кристина Бурова на связи. Очередной день. Надеюсь, вам не надоело. Да и не успею надоесть, потому что будем вместе с вами, как всегда, развлекаться. Хорошее настроение никогда не помешает. Тем более в субботу днем. Да, вам желаю всем добрый день. Напоминаю, скорее всего, кому-то могу даже пожелать доброе утро, если пятница прошла хорошо. Самое главное, чтобы у вас было хорошее настроение и самочувствие. А с остальным мы с вами поможем. Marshmello, Portugal, VMAN, Phoenix поднимет вас, зарядит энергией, и остальные песни сделают то же самое. А студия улетает следом, а дальше узнаете сами.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Вот это я попал.
4: Что случилось?
3: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
4: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
3: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно. В своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: выходные, конечно, не только для развлечений, но еще и для переосмысления каких-то своих планов или решения проблем. В общем-то, знаете, что нужно, чтобы ее решить? Не обязательно выбирать кого-то, с кем можно поговорить. Можно поговорить и с собой. Оказывается, это очень даже полезная привычка. Психологи считают, что мысли вслух помогают навести порядок в голове и принимать решения, особенно перед важными разговорами или в стрессе. Проговаривание проблемы структурирует ее, облегчая переключение на действия. Можно разговаривать с собой как с другом, успокаивая, напоминая о достижениях и планируя дальнейшие шаги. И мне кажется, это здорово, потому что не всегда можно найти собеседника, так еще и которому можно все рассказать, особенно в наше-то время. В общем-то, если что, подходим к зеркалу и сами с собой разговариваем. В этом, оказывается, нет ничего такого плохого или странного. В общем-то, действуйте, дорогие друзья, если вопросы еще остались. Ну а проживать все свои проблемы будем с музыкой, так легче и веселее.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
4: Телефон рекламной службы 25.

Send the Message называется эта песня, исполнит ее Матара. Я думаю, перевод можно хотя бы немного предположить. В общем-то, это называется «Отправь сообщение». И мы также знаем, что вы можете отправить сообщение и нам на наш портал smotri.radio. Да, напоминаю, там любое послание ваше приветствуется. Мало того, мы еще и сообщаем его здесь в эфире, еще и показываем на канале Смотри Радио. В общем-то, ваше послание точно окажется в эфире, так что решайте, что написать. Поздороваться, извинить, кого-то поздравить с чем-нибудь или позвать куда-то, быть может, просто о чем-нибудь интересном рассказать. Дело за вами, мы расскажем абсолютно все. Или поговорим вместе с вами. В конце любого часа можно и позвонить. 21-137, код города 3537, наш студийный номер. И мы готовы принять ваши звонки, чтобы вместе самое важное здесь обсудить. Ну а пока ждем, конечно же, украсим ожидания чем? Музыкой!

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Виктория Ищеулова из Орска завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по пароплаванию в Турции. Первое золото она выиграла на дистанции 100 метров на спине в классе С8, второе на дистанции 100 метров в баттерфляе. Первенство проходило в Каджаэле, где участвовали около 400 паралимпийцев из 38 стран. Виктория тренируется в спортивной школе «Надежда» под руководством Ирины Симаковой. Ранее она выиграла золото паралимпийских игр в Токио в 2022 году и 5 медалей в Париже в 2024. В Оренбурге полицейские задержали 20-летнего местного жителя с наркотиками. При задержании у молодого человека обнаружили производные эфедроны, купленные через мессенджер. В квартире подозреваемого нашли часть дикорастущей конопли весом 54,3 грамма. Возбуждено уголовное дело по 228 статье Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы. Фигуранту избрали подписку о невыезде. Силы противовоздушной обороны сегодня ночью уничтожили 230 беспилотников в 13 регионах. Дроны были сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также в Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Ох, какое тут название. В общем-то, в эфире только что звучали Кайга и Макс МС. Но я прочитала. Представляете, с их треком «Take me back» или «Забери меня обратно». И, в принципе, а почему бы такое чувство тоже не ощутить? Ностальгия — это хорошо, если в понятных масштабах, а не в максимально, знаете, грустных, когда уже четвертый час сидишь и смотришь свои фотографии, там какие-то из прошлого. В общем, приятно иногда это прочувствовать. И, знаете, у нас канал «Смотри радио» уже тоже по подобное видео появилось, буквально свежее. Открывайте на Телеграме, на ВКонтакте, на Максе. Везде есть наша группа «Смотри радио», и там уже очень интересное видео про нашу внутреннюю жизнь «Радиохит». В общем-то, нам будет приятно, если вы отреагируете и посмотрите. Ну, а мы продолжим составлять вам приятную компанию в течение этого дня. Tokyo Hotel, California Nights. Далее, следом «Виагра», «Бриллианты», «Делаем громче».

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Станция саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Все мы, девчонки, знаете, существа ревнивые, поэтому, когда вспоминаются бывшие какие-то наших молодых людей, конечно, немножечко что-то там перегорает. Но оказывается, это не так уж и плохо, нам так сообщают психологи. В общем-то, воспоминания о бывшей делают нынешние отношения только крепче. Это выяснили психологи из Университета Флориды. В эксперименте с участием 172 человек, те, кого попросили вспомнить приятный момент с бывшим или с нынешним партнером, оценили свои текущие отношения выше участников, вспоминающих нейтральные события. Правда, для совсем новых пар ностальгия поначалу отношений имела обратный эффект и могла снижать приверженность друг к другу. Так что, дорогие друзья, расставляем приоритеты правильно и в начале отношений о таком ни в коем случае не думаем. Ну а потом, как получится, нужно все-таки сверяться с мнением партнера. Но будем знать с вами о таких новостях, чтобы, если что, упомянуть. А пока что вернемся к музыке, она здесь тоже подходит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10, Орское карьероуправление.
4: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
11: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
12: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри

зажигать эфир радио «Хит» самыми яркими музыкальными композициями. Ну, помимо этого, его зажигаете, кстати говоря, вы, дорогие наши радиосмотрители, своими сообщениями. Проснулся уже Сергей Иванович, точнее, не проснулся, он же на Камчатке, пишет: «Добрый вечер, Камчатка, Озерновский, хороших дел и настроения. Нам желает доброго дня с огромным количеством сердечек, веселья, улыбок и радости. Ну и мне, конечно же, отправляет такую же порцию приятных, ярких и теплых сообщений». Спасибо большое, Сергей Иванович, вам огромнейший привет. И, конечно же, все эти приятности отправляются в том числе и вам от меня в ответ. Хорошего тогда вечернего времяпровождения и веселья в компании «Радио Хит». Написала также Наталья: «Привет, арчане, всем хорошего настроения». Вам отправляются встречные пожелания, Наталья, спасибо большое. А Наталья поделилась стихотворением, которое вы можете наблюдать у нас на портале smotri.radio или на канале «Смотри Радио». Кстати, на том же портале вы можете оставить и свои сообщения. Вам такой советик. В общем, действуйте, если хочется порадовать себя и окружающих, а мы порадуем вас хорошей музыкой.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 18, вечером ожидается плюс 14, этой ночью плюс 13 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20, вечером температура опустится до плюс 14, ночью до плюс 10. В Кувандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент. Вечером ожидается на градус ниже плюс 14, ночью плюс 8. А в Оренбурге сейчас плюс 14, вечером на градус выше плюс 15, ночью слабо термометр опустится до плюс 10. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Природный пожар в окрестностях Гая ликвидирован. Возгорание сухой травы охватило 3000 гектаров между селом Камейкино и деревней Ишкинино. Еще накануне пожар локализовали и сегодня объявили о его полной ликвидации. В борьбе с огнем участвовали профессиональные пожарные добровольные команды из Новониколаевки и техника местных предприятий. Вдова бойца СВО в Оренбурге потеряла 15,5 миллионов рублей, попавшись на уловки мошенников. Ей позвонили от имени Минобороны и ФСБ, убедив передать личные данные и все деньги курьерам. Женщина отдала 13 миллионов 700 тысяч рублей и внесла 1 миллион 700 тысяч рублей на продиктованный счет. Возбуждено дело о мошенничестве. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы. Страховую пенсию по старости в России в 2027 году проиндексируют дважды с 1 февраля и с 1 апреля. Фиксированная часть выплаты с 1 февраля увеличится на 4% и составит 9 968 рублей 8 копеек. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента с 1 февраля составит 163 рубля 3 копейки, а с 1 апреля вырастет до 168 рублей 57 копеек. Далее информация о курсе валюты. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь попадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Встречаем полдень вместе с Ибон и ее, точнее, его треком «Hello». Вот, вот они, английские имена. Непонятно, кто мальчик, кто девочка. Ну и ладно. В общем-то, мы поняли, что трек называется «Hello». И переводится это как «пустота». И, кстати говоря, почему бы и нет? Возможно, ваш день проходит именно так, особенно если пятницу хорошо провели. Как правило, на следующий день сидишь, смотришь в одну точку, и так проходит весь день. Но чтобы ваш день не был таким уж пустым, мы, конечно же, поможем вам спланировать досуг, в том числе касаемо праздников, обсудим сегодня уже в этом часе самое важное и насущное. Ну и, конечно, украсим ваш досуг музыкой и Airbox Graceland. Далее по курсу, следом динамит, и я не забуду, а потом вернусь к вам самыми праздничными новостями.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 12 сентября, суббота, уже середина дня, и, конечно, пора бы думать, как мы будем этот день, этот выходной праздновать. Ну, во-первых, сегодня день семейного общения, конечно, не юбилей, но до юбилея ровно год. Так что, дорогие друзья, если вы с семьей сегодня, то непременно поговорите с ними, посидите за чашечкой чая или за играми, или за фильмом. В общем, принимайте решение вам, главное, проведите с ними время. Также день осенних цветов, и Всероссийский день охотника и рыболова, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, день осознанности. И у него, кстати говоря, юбилей, ему 15 лет. День заглядывания в окна, день виртуальной бутылки, да. День международные вязания крючком, Всемирный день дельфинов, день борьбы с мигренью, и, надеюсь, она вас уже не мучает, аппарат российского студенчества. День ветеранов группы советских военных специалистов на Кубе, Международный день поклейки обоев. А почему бы и нет, можно этим заняться. Всемирный день фехтования, день Ставропольского края, день велосипедного спорта в Якутии, день джипера, день подразделения МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. И дальше, в общем-то, какие-то странные, непонятные праздники. Давайте лучше посмотрим, что другие страны празднуют. Есть у нас день обнять и дать 5 в США. Кстати, юбилей 5 лет этому празднику. Давайте это отметим. Наконец-то праздники не пройду. День ежевики в Великобритании, день кино в Иране. Еврейский Новый год в Израиле, день кружевоплетения в Великобритании, день поощрения в США, да, мы большие молодцы, день историка в Мексике, день видеоигр в США, да, сегодня, видимо, праздников про еду не будет, ну и, в принципе, дальше пошли уже какие-то скучные, про события какие-то, нам это не нужно, давайте лучше узнаем, кто сегодня именинник. Александр, Иван, Павел, Даниил, Арсений, Сава, Ефрем, Макарий, Григорий, Евгений, а также Елизавета, Максим, Степан и Петр сегодня отмечают свои именины. Всех причастных поздравляем мы с праздниками и с именинами, и праздновать будем вместе с Радио Хит, а информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Это саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А я к вам с хорошими новостями, особенно если холод не любите. А аномально теплая и влажная зима будет в большинстве регионов России в этом году, как сообщают синоптики. Особенно тепло будет в центральной России и южных регионах. В феврале причиной станет климатическое явление Эль-Ниньо. Так что, дорогие друзья, морозиться мы с вами точно не будем. И, как по мне, это, конечно, здорово, потому что все-таки слишком сильный холода – это не особо приятная история. Хочется верить, правда, что у нас не только дожди будут, но еще и снег. И, конечно же, можно будет слепить снеговика, раз уж влажность хорошая. Так что предвкушаем подходящую к нам зиму. И, конечно же, наслаждаемся такой же, надеюсь, теплой и хорошей осенью. Ну, а музыку для наслаждения уже можно выбрать здесь на радио Хит. Диджей Энтони, Фэбит Шейкер, My Cherry House Shaker. Далее.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазин «Милый дом». Детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хом» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
4: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 20.

отличная тема, хэппи-энд. Знаете, что думаю? Думаю, что иногда, конечно, ждать хэппи-энда и ничего для этого не делать, это полностью обреченное действие. Потому что, ну как так? Откуда хэппи-энд, если вы ничего для этого не вложили? Также и в человеческих взаимоотношениях. Если вам хочется, чтобы вам было хорошо с человеком, если вам хочется поднять кому-то настроение или чтобы его поднимали вам регулярно, иногда нужно проявить инициативу. И вы, кстати говоря, можете это сделать необычным образом у нас в эфире «Смотри радио». Особенно, если кто-то нас смотрит или слушает, и вы об этом прекрасно знаете. Открывайте портал «Смотри.радио». Пишите нам по номеру 8-922-878-2929 Макс или Телеграме. Ну, а мы, конечно, закончим всю эту работу и сообщимся здесь в эфире, чтобы дошло до тех, до кого должно дойти. Действуйте, вдохновляйтесь и слушайте хорошую музыку.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина 80, улица Краматорская 11В, улица Станиславского 43, Новотроицк, улица Мира 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 16, вечером ожидается плюс 14, этой ночью плюс 13 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20, вечером температура опустится до плюс 14, этой ночью до плюс 10. В Вандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, вечером стопы термометра опустится до плюс 14, ночью до плюс 8. И в Оренбурге сейчас плюс 15, как и вечером, ночью ожидается плюс 10 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
6: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Ирина Манойло снимают сериал «Золотой мальчик» в проекте 8 серий. Главные роли исполняют Александр Яценко, Мария Столярова, Дмитрий Чеботарев и Семен Дорин. Сюжет рассказывает о семье золотоискателей, где подросток Витя обладает даром чувствовать золото. Это привлекает внимание черных старателей и пробужденной силы из зоны тишины. Дороги Оренбурга обновляют по просьбам жителей. В поселке Куйбышево завершен ремонт 4 улиц – Озерный, Безымянный, Северный и Малоозерный. На улице Диагностики от дома номер 12, 2-1 по улице Транспортной до Есимова появился новый тротуар. Также отремонтирован участок дороги в СНТ Росташи, ведущий к Росташи 2 и Росташи 3. На первой Пугачевской улице началось резервирование и подготовка основания для асфальта. Завершить ремонт планируется во второй декаде октября. В ближайшее время начнется ремонт улицы Мебельной. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что задача регуляторов в ситуации с проблемами топлива не допустить, чтобы повышение цен на бензин привело к высокой инфляции. По ее словам, инфляционные ожидания могут влиять на фактический рост цен. При этом Центральный банк не может повлиять на поставки топлива или цены на него, но своими действиями может предотвратить нарастание вторичных эффектов. Банк России 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые почти за полтора года. Регулятор решил не продолжать снижение из-за ускорения роста цен и повышенных инфляционных ожиданий. Далее информация о курсе валют. Доллар 84 рубля 26 копеек, 100 тенге 18 рублей 69 копеек, юань 12 рублей 55 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

0: Гурова на Радиохит.
1: Самые важные новости на начало этого часа мы с вами уже послушали, а значит, теперь можно снова расслабиться, воспользоваться силой музыки и позволить себе все, чего вам.

захочется. Бауза открыл этот час со своим треком «Магнетик», поэтому у нас есть возможность примагнитить к себе все положительные эмоции и, конечно же, ситуации, которые только могут произойти. Но, напоминаю, для этого нужно также проявить инициативу. Знаете, как говорят, для того, чтобы день прошел хорошо, нужно сделать минимум 3 хороших дела. И если вы пока что не можете насчитать какого-то количества подходящего, то прямо сейчас пора бы эти хорошие дела делать. Порадовать кого-то чем-нибудь приятным, или помочь, или сделать что-нибудь доброе, особенное, о чем я пока что не могу додуматься. В общем-то, дело за вами, чем вам заниматься. Ну, конечно, самое главное, чтобы вы получили от этого удовольствие. Ну, а мы украсили его подходящей музыкой.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афиш».

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

А самое время посчитать чужие деньги. Мне кажется, некоторым это нравится, возможно, и большинство. В общем-то, насколько россияне оставили за идеальный сервис? Давайте посмотрим. Официантов, бариста, стилистов все чаще благодарят рублем. А статистику уже проанализировали популярные платформы и узнали, как выглядит спасибо в разных городах России. В 2026 году оставили свыше 4,61 миллиардов рублей за идеальный сервис. Из них больше 2,6 миллиардов в Москве, больше 976 миллионов в Петербурге и около 190 миллионов в Сочи. В Твери и Иркутске за год собралось выше 25 миллионов рублей, а в Петрозаводске почти 17 миллионов. Да-да, еще раз да. В среднем гости оставляют около 364 рублей, но иногда привычные несколько сотен превращаются в жест совсем другого масштаба. Итак, самые большие чаевые. Давайте, в Москве за один раз однажды оставили 132 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде 100 тысяч, в Санкт-Петербурге 98 тысяч. И за каждой такой благодарностью, напоминаю, поддержка людей, которые для вас работают. Так что очень интересно и, конечно же, приятно их отблагодарить. Но удивительно, как хорошо иногда их благодарят. Будем с вами знать. Возможно, не туда мы с вами пошли работать. Может, надо было получать в той самой Москве эти самые 300 тысяч чаевых. В любом случае, порадуемся за людей. Будем надеяться, что у нас будут заработки примерно, а лучше и больше. Ну и, конечно, радоваться будем под самые подходящие яркие треки. Артур Пирожков, «Алкоголичка» впереди. Поймай настроение. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Классно, причем работает она. Работает она в обе стороны. Вот он выходной, пожалуйста. Мы все как бы привыкли вспоминать про нее, когда делаем что-то плохое и получаем обратку. Но знаете, когда делаешь что-то хорошее, нужно помнить, что добро всегда возвращается. И люди поэтому добро друг другу и дарят в том числе. И, кстати говоря, у нас в эфире Радио Хит тоже. Они пишут нам на портал smotri.radio. Много приятностей. Одни из них написал Александр. Пишет: привет, огромнейшее из Тюмени, Орску. Хорошо отдохнуть. Спасибо большое, Тюмени. Также огромнейший привет, как и вам. Ну и за настроение тоже спасибо вам. Пожелаем, чтобы у вас оно было не хуже. Далее написал Анатолий. Поздравляем свою любимую доченьку Маринину Елизавету. Расти большой, умной, счастливой и никогда не боли. Я так понимаю, поздравляем с днем рождения. Конечно, Елизавета, мы также от Радио Хит тебя поздравляем с твоим праздником. Желаем, чтобы путь, по которому ты шла, был самым счастливым и легким. Ну и, конечно, чтобы окружали такие же добрые, хорошие люди, как ты. Поздравляю еще раз, конечно же, передаю привет всей семье. Ну и желаю хорошо отпраздновать твой день, Елизавета. Ну и, конечно, будем праздновать вместе с музыкой. Куда же без нее, диджей Смэш, невеста, позвони далее. А потом небольшая рекламная пауза.

0: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь. Проверенный временем Бакси. И премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Вот это я попал.
2: Что случилось?
1: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
2: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
1: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина.

0: на Радиохит.
1: Ну что, пожелаю вам уже доброго вечера. 17.03 на наших студийных, да даже уже 04, а значит, мы уверенно заступаем в новую часть дня. Она веселее, потому что наконец-то люди все сделали свои важные дела, возможно, какие-то рутины убрались, и теперь позволяют себе полностью хорошо отдохнуть и заняться тем, чем хочется, если не позволяли это на протяжении всего дня. Ну или, по крайней мере, все уже проснулись и готовы заново активничать, и это здорово. И здорово, что вы в этот момент с Радио Хит, потому что мы готовы дать музыку, которая поможет вам это сделать наилучшим образом. Шузыкап Спорт с треком Only You. Далее вас встретят следом Артикасти и Бриллианта. Потом вернусь к вам с праздниками, которые можно отметить хоть с этого самого.

Разбил меня, обил он требезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я крошил себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, напоминаю, сегодня 12 сентября, суббота, и мы отмечаем, во-первых, день семейного общения. Обязательно с семьей со своей пообщайтесь, не скупите на это времени, тем более, что это самое дорогое, что у вас есть. Также сегодня день осенних цветов, Всероссийский день охотника и рыболова, Всемирный день оказания первой медицинской помощи и день осознанности. Но у него, кстати говоря, юбилей, ему 15 лет сегодня. День заглядывания в окна, день виртуальной бутылки, Всемирный день дельфинов, Международный день вязания крючком, Международный день борьбы с мигренью и парад российского студенчества. Также Международный день поклейки обоев, День Ставропольского края, День ветеранов группы советских военных специалистов в Кубе и День велосипедного спорта в Якутии, Международный день фехтования и День джипера, а также День подразделения МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Вот такие праздники в России. А есть еще праздники в других странах. Допустим, День обнятия дать 5 США, и можно себе это сегодня позволить. День ежевики в Великобритании, День кино в Иране, День кружевоплетения в Великобритании. Также День поощрения в США, День историка в Мексике и День женщин-полицейских в США. Также там отмечается День видеоигр, кстати говоря, и День единой человеческой семьи. Вот такие вот праздники в других странах. Ну а мы давайте перейдем к именинникам, что ли. Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Савы, а также Ефрема, Макария, Григория, Евгения, Елизаветы, Максима, Степана и Петра. Всех причастных поздравляем и с именинами, и с праздниками. Будем отмечать все это дело вместе с подходящей музыкой здесь в эфире Радио Хит. А информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем.
5: В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей.
6: Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей.
7: Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150. Милый дом. Все нужное в нем.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Хочется верить, что вы сейчас расслаблены. Ну, после такой-то музыки, наверное, точно расслаблены. Поэтому можем поговорить о работе. Она еще не скоро. Тем не менее, нам уже подгоняют способы, как с ней справляться. А на России они, в общем-то, нашли необычный способ справляться со стрессом на работе. Девушка рассказала, что ставит рядом с ноутбуком свечу, зажигает ее и просит ангелов и архангелов помочь решить рабочие трудности. А почему бы и да? Ну, что ж поделать. Знаете, не важно, во что человек верит, не важно, что он делает. Главное, чтобы он понимал, что это поможет ему справиться с его проблемой. Знаете, так любой ритуал можно выполнить, если вы будете уверены, что он вам поможет. Так что, возможно, можно взять пример из этой девушки и придумать какой-то свой оригинальный ритуал и, конечно же, облегчать свою работу. Кстати говоря, слушать музыку – это тоже подходящий ритуал, потому что музыка расслабляет и поднимает настроение, заряжая энергией. Вы сами можете это проверить, в том числе прямо сейчас с окна. Ноэл, Лока Пипл, далее.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в Милом Доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый Дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый Дом скидка 20% на подушки. Милый Дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21.00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
11: Телефон рекламной службы 20.

Ну что же, вечер наступил, скоро я сменюсь на следующего ведущего, и, конечно, вы поднимете ему настроение, если напишете что-нибудь приятное. Самое время этим заняться, чтобы не только ему настроение поднять, кто он, человек в вашей жизни, какое место занимает. Зато есть у вас родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги, сограждане. Вы всех их можете порадовать приятным сообщением, а значит поднять настроение еще и себе. И самое главное, для этого много думать не нужно, много времени занимать тем более 5 минут готовы. Открывайте наш портал smotri.radio и пишите все, что придет вам на ум. Ну или набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите там, в Максе или Телеграме. Выбор есть, куда писать, что написать, вы знаете сами. Ну а пока мы ждем ваших сообщений, конечно же, послушаем музыку. Смотри, радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 15, вечером ожидается плюс 14, и ночью плюс 13 градусов. В Ясном данную минуту плюс 16, вечером температура опустится до плюс 14, ночью до плюс 10. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, вечером столбы термометра опустится до плюс 14, ночью до плюс 8. И в Оренбурге сейчас плюс 15, как и вечером, ночью ожидается плюс 10 градусов. Информация предоставлена на сайте погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и калифорнские, орские ночи, не калифорнийские, орские, с вами будет проводить Евгений.
1: Утро и ночь. Ой, когда же, привет. Когда же все-таки в отпуска они будут уходить все по несколько человек?
0: Может, тоже в отпуск уйти,
1: я так
0: думаю.
1: А я, кстати, да, я вот что-то вот сплоховал тогда, должен был уйти.
0: Но а давай вместе уйдем в отпуск просто.
1: Давай.
0: Завтра. Не работает.
1: И все, мы завтра в отпуск.
0: Женя, нам звонят, давай трубку возьмем.
1: Давай,
0: слушай.
1: Давай.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте. Алло.
0: Алло.
2: Алло.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Это МФЦ.
2: Владислав.
0: Владислав, очень приятно.
1: О, Владислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Как ваши дела?
2: Нормально.
1: На велосипеде катаетесь?
0: Да.
2: Да не, холодно.
0: Ну да,
1: на санках надо уже.
0: Нет, сейчас сноуборд... Сейчас, погоди, дождь нальет.
1: Сноуборд! На плоту.
0: Меняемся с Владиславом. Владислав, будете работать этим вечером за Женей Куликовым?
1: Нет, вечером я отработаю. Так, ну что, Владислав, вообще, ну привет передавайте. Не просто так же, наверное.
2: Передаю маме привет, своей бабушке, деду, папе.
1: А вообще такой грустный, Владислав.
0: Да, реально.
2: А почему грустный?
1: Не знаю, какой-то. Передаю привет. А вы знаете, Владислав, сейчас будет программа наша всех любимая.
2: Да, вот я и да.
1: Да, назад в чат.
0: Назад 2011 год, Владислав. Вы помните этот год?
2: 2011?
1: Вас еще не было, наверное, да?
0: Да.
1: А вы как?
2: Не было.
1: Да вы
0: послушайте, как тогда было. Песни оттуда по-любому слушали.
1: Ой, там классные песни, да. Ты уже смотрела?
0: Я, да.
1: Ну все, Владислав, давайте.
2: Спасибо большое. Там до меня оставалось, ничего страшного.
0: Ничего страшного.
1: А до вас еще 6 лет? Вот видите.
0: Вот послушайте, что было 6 лет до вас. А ты, Жень, давай работай.
1: Давай.
0: Погоди, для 17-го года получается. Назад 2011. Назад 2011. Погнали.
3: Радио.

0: 3. На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. По роману орской писательницы Екатерины Манойло снимают сериал «Золотой мальчик» в проекте 8 серий. Главные роли исполняют Александр Яценко, Мария Столярова, Дмитрий Чеботарев и Семен Дорин. Сюжет рассказывает о семье золотоискателей, где подросток Витя обладает даром чувствовать золото. Это привлекает внимание черных старателей и пробужденной силы из зоны тишины. Дороги Оренбурга обновляют по просьбам жителей. В поселке Куйбышево завершен ремонт 4 улиц – Озерный, Безымянный, Северный и Малоозерный. На улице Диагностики от дома номер 12-1 по улице Транспортной до Есимова появился новый тротуар. Также отремонтирован участок дороги в СНТ Росташи, ведущий к Росташи 2 и Росташи 3. На Первой Пугачевской улице началось резервирование и подготовка основания для асфальта. Завершить ремонт планируется во второй декаде.

0: Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
2: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: Каждый.

0: поделимся саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чаты». Вспомни, как это

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, прием-прием, это «Машина времени», «Назад в чарты». Сегодня мы путешествуем в 2011 год. 2011 был громким, противоречивым и ностальгическим. Он дал нам песни, которые мы до сих пор поем, фильмы, которые пересматриваем, и матчи, которые пересматриваем тоже, блин. Вот. А где вы были в 2011 году? Что слушали, что смотрели? Пишите на наши координаты. Ну а мы включаем следующий трек, друзья, называется «А-студио». Так же, как все, как все, как все. Давайте будем начинать, друзья. Смотрим радио вместе. Погнали! Это «Назад в чарты».
0: Твое музыкальное путешествие. «Назад в чарты».

Еще раз всем привет, дорогие слушатели. Сегодня у нас машина времени, и мы отправляемся в 2011 год. Год, когда мы скачивали музыку через торренты, ставили рингтоны, там, знаете, на Билайн, да, искренне верили, что Прованс — это гимн всех влюбленных, друзья. Ну, а еще один такой, знаете, гимн, наверное, и это группа «Градусы» с композицией «Голы». 7 недель на первом месте. Да-да, та самая песня, которую мы пели на всех вечеринках. Давайте, поехали.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Не тратить много денег зря — желание привычное. Ведь в Милом доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый дом скидка 20% на подушки. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Да, друзья, это «Назад в чарты» здесь на «Смотри радио». Да, классная программа, в которой мы путешествуем, машину времени заряжаем и летим куда хотим. Сегодня мы в 2011 году, друзья, да. Представляете, это далеко. Мне был тогда 21. Вот и считайте, какой я старый. Кто-то нам звонит, давайте спросим. Алло. Здрасте. До свидания. Ладно, назад в чарты, друзья. Ёлк Прованс.
2: Назад в чарты. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.

8 недель на первом месте российского чарта. Да-да-да, если вы в 2011 году не слышали «Прованс» хотя бы раз в день, вы жили в другой стране. А потом еще летом елка добавила нам на большом воздушном шаре. И это тоже было на вершине, друзья. Это «Назад чарты». Вместе с нами можно танцевать.

0: Да, друзья, ну с нами не надо плакать, с нами нужно, конечно же, веселиться, танцевать и назад в чарты попадать. В общем, смотрите, 2011 год, ключевые альбомы. Триумфом года стал альбом 21 Адель. В топ также вошли также Джей-Зи, Канье Уэст, Леди Гага с альбомом. Ну и, конечно же, главные хиты Rolling in the Deep Адель, помните, да? Но его мы не послушаем, сейчас будем слушать Эминем и Риану. Тоже классный дуэт того года. Мы в 2011 году, друзья.
1: Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: рекламе в газовик.
1: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Урскому карьероуправлению на постоянную работу требуется грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, тракторист, водитель автомобиля категории С и Д, электрогазосварщик, монтер пути, помощник машиниста тепловоза, специалист по закупкам. Обращаться по телефону в Орске 28 74 56 28 74 56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10. Орское карьероуправление.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: давайте держаться за уши, я бы даже сказал, друзья. Это «Машина времени назад», чарты, его трек, который, знаете, вот везде его пели, везде танцевали. Это «Duck Sauce» Барбара Стрейзен, друзья. Вот это Барбара Стрейзен. В общем, как так, это сингл американско-канадского дуэта «Duck Sauce», который выпустили 10 сентября 2010 года. Но в 2011 году он стал прям вау, разрывной. Давайте прямо сейчас вспомним, друзья, и, конечно же, будем танцевать вместе под «Duck Sauce».
1: «Назад в чарты». «Насмотри радио». Барбара Стрейзен.

0: на самом деле, вот песня-то про метро. Это вот написал сам композитор про то, что вот настолько людям, как бы, вы знаете, вот они одиноки, да? И вот они, говорит, он в метро ехал и написал эту песню. Ну ладно, друзья, не об этом, а вот что было в 2011 году, сейчас расскажу вот в плане игр. Самые продаваемые игры на дисках — это был Call of Duty и, конечно, Battlefield 3, Batman Arkham City, друзья. Ну и, конечно же, знаете, что лучшие цифровые игры по версии там одной? Это, конечно же, Sims 3. Да, кто не играл в Sims 3, друзья? Конечно, мы все играли. Вот. А еще что было? А еще какие телефоны? Это эра сенсорных гигантов, друзья. На смену кнопочным телефонам тогда пришли мощные сенсорные аппараты. Если в 2010-м лидировали Nokia, то уже в 2011-м она потеряла позиции, не попав даже в топ-10. Рейтинг популярности — это был Samsung Galaxy S2, друзья. Ну а пока, что же в музыке было? Дальше будет Avicii. Мы назад в чарты отправляемся.
1: Вспомни, как это звучало. Назад в чарты. На Смотри Радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальная трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде сейчас в Орске. Ох, в Орске сейчас сколько? Плюс 16, ночью будет плюс 12, в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 10. А вот в Ясном сейчас плюс 13 градусов, ночью ожидайте плюс 10, в Кундыке-Медногорске сейчас 12, ночью тоже плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: пока в 2011 году винтаж сочиняли роман. Роман. Знаете, что было в спорте? Здесь страсти кипели. Месси снова взял золотой мяч. Роналдо, бразилец, попрощался с футболом. И мир вздохнул. Барселона разобралась как бы с Манчестер Юнайтед 3-1. Ну и так далее, друзья. В общем, 2011 год был самым-самым таким громким. Если кто-то помнит, вот эти вот треки, которые сегодня играют, это прям, ну прям вот, прям красота какая. В общем, друзья, это была программа «Назад в чарты». И дальше, давайте вот напоследок Даша Суворова поставит басту. Да, а потом Армин Ван Бюрен. Все, пока-пока, был Куликов. Мы машину времени скоро закроем. Пока.
1: Твоя музыкальная машина времени. «Назад в чарты».

0: Австралия. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
1: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 13 число. У меня уже готов, поэтому давайте прямо здесь и сейчас буду рассказывать, что ожидает нас. Ну что, готовы? Погнали!
2: Овен.
1: Завтра ситуация такая изменчивая накануне. Неожиданно стабилизируется. Вот, приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.
2: Телец.
1: Итак, перемены очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, завтра в вашей жизни будут происходить только такие.
2: Близнецы.
1: Завтра в вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить. Прям так.
2: Рак.
1: Итак, раки, события, которые произойдет завтра, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни-то поторопить. Так стоит ли тратить силы на попытки?
2: Лев.
1: Итак, завтра вам будет не слишком вести со сложной техникой, так что лучше не трогайте домашние электроприборы. А те же, что стоит оставить на работе или у знакомых, также, ну, как бы не жалко.
2: Дева.
1: Итак, девы, завтрашний день потребует от вас перемен, мнения, например. Да, вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а это всегда достаточно.
2: Весы.
1: Завтра вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. А возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.
2: Скорпион.
1: Завтра на первый план выйдут проблемы финансового порядка, что, собственно, новостью не является.
2: Стрелец.
1: Если бы вы располагали достаточным количеством времени, завтрашний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется, найдется и время.
2: Козерог.
1: Итак, завтрашний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. А только не получите леща потом.
2: Водолей.
1: Итак, завтра вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что можно. Просто этот день вообще не предназначен для того, чтобы пахать.
2: Рыбы.
1: Завтра вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Ну, смиритесь. Друзья, гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Вот это я попал.
5: Что случилось?
4: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
5: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
4: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
3: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

друзья, вот вечер он такой, да, тем более сегодня вечер субботы, друзья. Поэтому давайте, передавайте приветы, рассказывайте, чем вы занимаетесь, и заходите, конечно, на наши координаты, да, там, не знаю, в Макс, в Телеграм, ВКонтакте. Мы там с Кристиной Буровой танцуем новый танец. Если кто-то сможет повторить, повторите и нам пришлите. Ну а пока новый трек «Holy Flame», «Нежность». Ахо!

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
8: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
9: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

вы знаете, вот новость интересная такую нашел. Кондитер-охранница. Кондитер-охранница. Знаете, как это, не знаю, космонавт, не знаю, уборщица. В общем, дальше. Покорила мир. В общем, жительница Сыктывкара Светлана, 27 лет проработавшая кондитером, а ныне она охранница, стала мировой звездой после танца в ночном клубе. Видео с ее зажигательными движениями набрало миллионы просмотров, а пользователи сначала приняли ее за ИИ-персонажа. А сама Светлана соцсети не ведет и узнала о славе от прохожих или от соседей. Вот она, да, танцовщица. Ну, вот это вот, да, бабки вот эти вот. Танцовщица. Вот, теперь узнают ее и в автобусах. Вот так вот, друзья, представляете? А вы на наш можете танец посмотреть. Заходите, знаете куда? В Макс и в Телеграм. Там мы с Кристиной Буровой записали танец. Повторите. А ну-ка, повтори. Ну, а мы дальше смотрим радио. Поймай на

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: кого-то поют «Хорошо!» А действительно, все хорошо, друзья, у нас здесь. И вот за окном сентябрь, вечер, опускается все раньше. А это значит, что самое время укутаться, знаете, в плед, да, и включить любимую волну. Мы с вами, это главное. Вот, поэтому, друзья, давайте вместе будем смотреть радио, а можно свои весточки, конечно, отправить на наши координаты. Ну, а дальше классная песня, помните? «Асоля хей! Ха! Эхе!» Вот, в общем, давайте вспомним.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью будет плюс 12. В Оренбурге сейчас плюс 13, ночью будет плюс 10. В Ясном в данную минуту плюс 12, ночью плюс 10. Ну а в Кунтке, Медногорске уже плюс 11, ночью плюс 8. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
8: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: А вот физики обнаружили небольшую аномалию в природе времени. Возможно, время не так точно, как мы думали. Если время действительно может плыть, то почему бы не потратить его на хорошую песню и на хорошее вечеропривождение, друзья? Погнали в новый час.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
4: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город-межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп прибыл, друзья, на завтра, на 13 сентября. Поехали.
2: Овен.
1: Итак, овны мои хорошие, завтра ситуация такая изменчивая, накануне неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, перемены очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, завтра в вашей жизни будут происходить только лишь такие.
2: Близнецы.
1: Итак, близнецы. Так, близнецы. Близнецы. Значит, что у вас завтра будет? Давайте посмотрим. Завтра у вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайший лес искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить.
2: Рак.
1: Итак, раки, событие, которое произойдет завтра, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, ни поторопить. Так стоит ли тратить силы на попытки?
2: Лев.
1: Завтра вам будет не слишком вести со сложной техникой, так что лучше не трогайте домашние электроприборы. Вот так вот.
2: Дева.
1: Завтрашний день потребует от вас перемен, требуют наши... Так, мнение, например, в общем, поищите альтернативу всему, что вас как бы не совсем устраивает.
2: Весы.
1: Итак, завтра вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение.
2: Скорпион.
1: Итак, скорпионы, давайте у вас посмотрим, что там. А завтра на первый план выйдут проблемы финансового порядка.
2: Стрелец.
1: Если бы вы располагали достаточным количеством времени, завтрашний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы.
2: Козерог.
1: Завтрашний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей.
2: Водолей.
1: А завтра вы рискуете перетрудиться, да, поэтому, ну, не трудитесь.
2: Рыбы.
1: Рыбы, завтра вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен. Держите рот под замком. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, дальше будет хит на все времена. Расскажу.
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это группа Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Это главный хит группы и, пожалуй, самый важный рок-сингл 90-х. Давайте вспомним, и можно подпевать, если хотите, или просто в такт мотайте головой.

0: А если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что ж, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью будет плюс 12, в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью будет плюс 10. В Ясном в данную минуту плюс 12, ночью плюс 10, Кунтаке-Медногорске плюс 11, ночью плюс 7. В Беляевке плюс 14, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. Вкусный ужин – это просто. Тушка утенка – 359 рублей. Суповой набор куриный – 115 рублей за килограмм. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Италия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, 22.03, место студийное. Скоро Жень Куликов. Сегодня вообще вот такой у меня рабочий день классный, да, и с утра вас будил. Теперь вас провожаю спать. Но мы спать давайте не пойдем. Будем еще смотреть радио. Тут классно много.

0: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: композиция называется Animal, да, животные. И давайте тогда расскажу несколько историй про животных. В общем, в Дагестане рой пчел на этой неделе атаковал припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в селе там в одном, и, судя по всему, машина просто оказалась не в том месте и не в то время. А вот десятки змей неожиданно выползли из ведра одного из пассажиров в пекинском метро. Пассажиры не растерялись и начали, наверное, их есть, да? О, суши, суши! Вот, нет, как бы они начали собирать вот этих рептилий. Вот, появились, знаете, шутки. Значит, пекинское метро. Ваши вещи упали. И как это так? Бык на водонапорной башне. В общем, в индийском штате в одном бык забрался на вершину большой водонапорной башни и отказывался спускаться 3 дня. Жители деревни были озадачены его требованиями. Ну, это так шутка. Представляете, да? Вот такие вот дела происходят где-то в деревнях за границей. А что у вас сейчас? Мне кажется, у вас сейчас либо кто-то лежит, спит, либо кто-то на кухне, да? Что-нибудь кушает. Давайте вот Анну Асть послушаем. Она вот ночью часто к холодильнику подходит и открывает его. Ночью на кухне.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на «Ленина 150А». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Вот они, друзья, это мы. Я и Анна Немченко. Да, действительно, танцпол везде, потому что суббота у нас в головах, везде в душе. Это классно. В общем, поэтому давайте вечер субботы проведем отлично, хорошо, круто и музыкально, да. А скоро Жень Куликов пойдет спатеньки, ну а вам я желаю всего самого хорошего. Но еще ладно, это чуть-чуть попозже. Насеткин, я тебя люблю, написал Оля. Насеткин, тебя любят. Вот, Насеткин. Вот, да, что еще тут? Поздравляю мою любимую доченьку с днем рождения, Маринину Елизавету. Расти большой, умный, счастливый и нигде и никогда не боли, написал Анатолий. Мы тоже поздравляем, да, вашу доченьку с праздником. Желаем всего самого наилучшего. Да, ну а дальше смотрим радио. Скоро расскажу про погоду.

0: Реклама. Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в Милом доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый дом скидка 20% на подушки. Милый дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет», Орск, улица Васнецова, 21.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14, ночью будет плюс 12. В Оренбурге сейчас плюс 13, ночью будет плюс 10. В Ясном, Кулунтыке, Медногорске плюс 12, ночью ждите от плюс 8 до плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб». 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: Каждый.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.